0: Хвенусмент Радио Ситрус FM от хмъцта чуйдме ти да сами.
1: Реклама.
0: Радио Ситруси са рекламу сам сахури. Хути шуйди шуйди, ормут заати, ати от Старбакс.